0: Vėjai Tichanovskojos. Ir beveik visi dirbo KGB. Ir nei vienas jų, kai buvo tie 20 metai tos sukilimas, niekas tos sukilimas iš jų nedalyvavo. Jų ten nei vieno nebuvo. Ja gavriu, šitas šias, kad turi okruženėje. Вот 20-м году этой Тихановской, в 20-м году окружены не было ни одного советника. Я его сейчас.
1: Я когда приехал по просьбе Тихановской сюда в Литву, в штаб, в ее офис так называемый, я был удивлен, где те люди, которые были в окружении с ней все это время на всех митингах в Беларуси, оказались, что этих людей нету в штабе. Вероника Цыпкало с Валерием Цыпкало их просто выгнали отсюда. Хотя благодаря только Веронике Цыпкало и Марии Колесниковой Тихановской хоть как-то смотрелась на этом фоне эта троица, ну то есть ну три женщины, которые у нас были, да, значит, Тихановскую окружали неизвестные мне люди, и в течение двух недель я разобрался, что это все маргинальная оппозиция, которая была под четким руководством у Лукашенко, которая боролась с ним 30 лет уже там, не имея особых проблем. Вот кто окружал Тихановскую. То есть это те люди, которые получали европейские уже гранты до этого, имели в этом опыт, делили эти деньги уже там, значит, с теми структурами, которые за ними следили КГБ, и, соответственно, значит, эти люди стали окружать Тихановскую здесь.
2: На, те жмонės, kurie протестовали и kurie tikrai kovojo prieš režimą, jų Тихановской aplinkoje nebuvo.
0: И две savaitės pamatė.
2: Ir visai kiti žmonės, kurie mokėjo čia Lietuvoje prisitaikyti prieš tokių situacijų ir kaip panaudoti pinigus.
0: Norėčiau, kad truputėlį jisai, aš paprašysiu dabar rusiškai, kad truputėlį keletą jų apibūdintų. Так, слушай, ты можешь пару там или троих немножко рассказать, что они делали, чем они занимались, и что они служили КГБ и так далее?
1: Значит, Лебедько в окружении Тихановской, который 20 лет, кстати, вместе с Жалемусом последнее время, 20 или 30 лет он пишет новую конституцию в Беларуси. Перед этим он лично выбирал Лукашенко, хвалил его, это все есть видео. А потом я вчера показал его непосредственно документ, где у него документ о сотрудничестве с КГБ.
2: Ну, че, Вена, Лебедская, да?
1: Лебедько.
2: Женщина это?
1: Нет, это мужчина, да. Анатолий Лебедько.
2: Кулис дирбо КГБ, то было с Жалемю Дарьей Бендрус проектус.
1: Франок Вечерка, это первый советник Тихановской, по видео рассказывает, что да, когда КГБ ко мне подошло, я там был на Крестина, и сказали, что у тебя могут быть проблемы, сами понимаете, ну а что мне оставалось делать?
0: Я работал КГБ.
1: Ну, то есть я подписал сотрудничество с КГБ.
0: Вот и мат.
2: Это он сказал?
1: Да, это он, это по видео, видео есть.
0: О, да,
1: я это поставил у себя в ТикТоке, видео. Министр иностранных дел, кто был у Тихановской, это мне уже просто с Беларуси дали информацию, я подошел, ему привет передал. Значит, он вообще с Виктором Лукашенко учился 5 лет за одной партой.
2: Ну, а тебе жмонės Лукашенкос aplinkoje. Tai čia vienu žodžiu įdomi situacija. Aš manau, kad kas nors... Кто не будет разберет это что тут?
1: И Добровольский, самый главный, который в тени сидит, он 30 лет помогал проводить всем выборы оппозиционной партии против Лукашенко. Ни разу не был даже, не получил ни одного административного штрафа. 30 лет боролся.
0: Вот, посакysim, kad ta visa aplinka labai yra marginali. Ir vienas iš jų, как я 30 лет боролся, как его знать?
1: Добровольский Александр.
0: Добровольский Александр в Балтарусии ковоя прieš Лукашенко 30 metų, bet ni vienas net administracinės baudos negavo. А вот скажите мне, А сколько, поскольку уголовных дел ты сужден в Беларуси?
1: Ну, у меня...
0: Окей, если бы уж с карту.
1: У меня в Беларуси, значит, около 12 уголовных дел, и я в розыске в Интерполе с 21 года.
2: Двилика, будем убилуешь, скалта в Беларуси.
0: Дмитрий,
2: в Интерполос, поешка.
0: Вот. Овощи беси кого-то, и все. С Лукашенко, с режиму, 30 лет у кого-то, и у кого-то нет администрации с Будос, не раз. Ну, ты, а юз галит, suprast, ar jūs nesuprantat, kas apsukasi ir apie Tichanovskąją, kokie žmonės, aišku, kad artimi režimui, aš manau, kad iš tų keturių, aš taip galiu galvoti, kad iš tų 380 milijonų bei 400 tikrai nukrito nemažai, gavo, nutrupėjo nemažai ir Baltarusijos ten, tam spec tarnybom, jie ten irgi gerai gyvena, džiaugiasi, bet

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Galėsite prisijungti prie mūsų laidos, paskambinę telefonu 340077, Kauno kodas 037. Sakyti savo nuomonę ar užduoti klausimą. Šiandieną noriu šiek tiek atsiprašyti žmonių, kadangi tiesioginis eteris, o mūsų svečias yra iš Baltarusijos, kalbės rusiškai, tai mes bandysime versti, tai truputį gali būti tokių ne visai sklandumų, tačiau manau, kad viskas bus gerai. Tai svečiai šiandieną mūsų europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki, ir verslininkas politinę prieglobstį turintis Lietuvoje Dmitrij Skinderev.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, bandysime pakalbėti apie įdomius dalykus, kurie vis tik tai vyksta, o neturėtų vykti. Tai galbūt pradėsim nuo svečio, kadangi mes čia jau nekartą kėlėme klausimą dėl Dainiaus Žalimo, kuris yra parlamentaras, ir jisai buvo gavęs finansavimą dėl Cikanovskos darbo Lietuvoje, čia buvo suteiktas visos privilegijos, vos prezidentai čia ją priiminėdavo, visi vaikščiodavo ant galų pirštų, nes čia jau Cikanovskaja. Tai aš manau, kad tą, ką žmonės išrinko, vienaip ar kitaip išrinko, tai Baideną Amerikoje turbūt ten dabar jau nelaiko prezidentų ir ten jam nedaro išimtinių kažkokių dalykų, o Lietuvoje kažkaip tai labai keistai, ar ir Europos Sąjungoje, demokratina Kinija, demokratina Baltarusija, ir aš manau, kad kiekviena šalis turi savo gyvenimus, savo poelgius, ir jie žino, ką daryti. Taigi, Dmitrij, kak tai papal v Lietuvų? Kaip papuolė į Lietuvą?
2: В конце 2020 года я приехал сюда, значит, в штаб к Светлане Тихановской по ее просьбе. Да, и потом, значит, да. Побыв небольшое время, значит, понял, чем занимается штаб Тихановской. Это не было о том, чтобы помочь как-то белорусам или что-то сделать внутри страны. Это были призывы только к Европе «помогите, помогите». И на этом все и заканчивалось. Красивые фотографии, встречи с европейскими политиками. На этом вся борьба с Лукашенко и закончилась.
1: Ну, отважал вы и Летова, Цикановскую скветимо, потом помати, как еще викста, и вен тогда прашим, и докид мы пенегу, подекит, и вот тем белорусам, pagalbos gyvenantiems Baltarusijoje turbūt nesulaukite. Не дождались помощи там в Белоруссии Цикановской?
2: Нет, никакой помощи не дождались, но нужно понимать, что Тихановская и никогда не являлась ни лидером белорусской оппозиции, да, тем более она, естественно, не была никаким президентом. И получилось то, что Тихановская стала лидером белорусского протеста 2020 года и белорусской оппозиции в миграции, мы узнали только, когда приехали в Европу.
1: Na, kad Cikanovska nebuvo nei prezidentė, nei kažkoks lyderis Baltarusijoje, tai kalba apie tai, kad sužinojo, kad jinai kažką tai atsovauja atvažiavęs į Europą. Baltarusijoje apie tai niekas beveik nežino. Tak, eta deitelnost pomagla belaruskai opozicijai ili ne očin?
2: В Белоруссии, как, значит, власть, значит, садила людей, так и продолжает садить. Репрессии как были, так и продолжаются. Они не то чтобы уменьшились, они еще к данному моменту еще и усилились.
1: Режим сильнее сейчас действует против протестантов.
2: До сих пор находят. И более того, благодаря инициативам, которые проводились в штабе Светланы Тихановской в Беларуси, посажено не одна тысяча людей, и еще в помощи то, что в Беларуси стало больше политзаключенных, непосредственно приняло участие Светлана Тихановская вместе со своим офисом.
1: Скажите, как Трамп встреча с белорусскими властями И сейчас разговор, что там отпускает заключенных,
2: выпускает. Только благодаря тому, что обратились напрямую к Трампу, и это был не офис Светланы Тихановской, это обратился Валерий Цепкало, Дмитрий Балкунец, политолог, только благодаря тому, что они написали открытое письмо его помощнику. Трамп взял телефон, находясь в самолете. Это было сразу видно. То есть только написали письмо, Трамп как раз садится в самолет. И через 20 минут он звонит Лукашенко и говорит, а что у тебя там с политзаключенными? Давай как-то разговаривать.
1: Ну, было так, как не Цикановская крепость и Америкос Вальджа, о крепость... Как фамилия его?
3: Валерий Цепкало.
2: Валерий Цепкало и Дмитрий Балкунец.
1: Да, ты я поскамбину... Тесёги Трампы, Трампу поводотове, как фамилия его?
3: Валерий Цепкало.
2: Валерий Цепкало и Дмитрий Балкунец.
1: Да, ты я поскамбину Тесёги Трампы.